0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Турчи чешен Бонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и зайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
2: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
4: Эво Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
8: Гидар Реди Амурия Туркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

分至下午6点，短波广播将被中断。您仍然可以通过卫星和互联网收听我们的广播。

各位听众，下面请您收听我们为您选播的由赛达·查勒什干演唱的土耳其语歌曲。

0: 伊斯坦布尔中心地带塔克西姆广场。祝您用餐愉快，感谢您收听本期节目，我们下周同一时间再会。
1: 街头美食

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, в операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

И вначале коротко о событиях дня. При координации Министерства по делам семьи и социальных услуг Тюркии подготовлен документ о видении будущего турецкой семьи и турецкого населения на последующие десятилетия. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на 22-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске призвал Владимира Путина остановить войну в Украине и вернуться к переговорам. В южно-китайской провинции Гуандун свыше 715 тысяч человек эвакуировали в безопасные районы в связи с ударом тайфуна Ноул.

результате вчерашних израильских ударов по разным районам Газы погибли двое палестинцев, в том числе высокопоставленный сотрудник полиции. По меньшей мере 14 человек получили ранения, об этом сообщают местные источники. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с нападением на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. При координации Министерства по делам семьи и социальных услуг Тюркии подготовлен документ о видении будущего турецкой семьи и турецкого населения на последующие десятилетия. Документ предлагает целостную дорожную карту, структурированную вокруг 5 стратегических приоритетов: сохранение института семьи и поколений, укрепление института брака, повышение рождаемости, квалифицированная подготовка молодежи и обеспечение благополучия пожилых людей и развитие сельских районов и сбалансированное распределение населения. Для обеспечения реализации стратегических приоритетов, определенных в документе, на институциональном уровне будут разрабатываться и контролироваться планы действий с использованием систематической методики. Кроме того, предусматривается укрепление национальной инфраструктуры данных, чтобы обеспечить проведение политики и процессов реализации на основе научных данных. Под руководством министерства будет создана платформа для производства и анализа данных, использующая данные Турецкого статистического института и смежных учреждений с учетом перспектив семейной и демографической политики. Будет поощряться создание программ последипломного образования, будут регулярно отслеживаться изменения в семейной и демографической структуре, анализироваться их первопричины и изучаться их последствия для благополучия отдельных лиц, семей и общества. Национальные стратегические и официальные статистические исследования в этой области будут проводиться под руководством Министерства по делам семьи и социальных услуг. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 22-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске призвал Владимира Путина остановить войну в Украине и вернуться к переговорам. По словам Токаева, конфликт, возможно, уже следует заморозить и вернуться к Стамбульским договоренностям 2.0. Он отметил, что такой процесс должен проходить под гарантией великих держав, включая Россию, после чего необходимо двигаться в сторону долгожданного мира. Президент Казахстана заявил, что ему поступает много сигналов из Европы и США по конфликту РФ и Украины, и он решил озвучить эти предложения, поскольку люди знали о его встрече с Путиным и просили передать свою позицию. Токаев также признался, что природа этого конфликта непонятна для многих, в том числе для нас. Он выразил сожаление из-за гибели людей, заявив: «Жалко, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов России и Украины. Все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинского государства». При этом Токаев подчеркнул, что Казахстан всегда с уважением относился к Украине, а Россию всегда считал и считает великим государством. В ответ Владимир Путин заявил, что в ходе личной беседы подробно проинформирует Токаева о ходе дел на украинском направлении. В южной китайской провинции Гуандун свыше 715 тысяч человек эвакуировали в безопасные районы в связи с ударом тайфуна Ноул. Как пишет газета Global Times, стихия обрушилась на побережье в районе Хуэйдун. Из-за разгула стихии в регионе серьезно нарушено транспортное сообщение. Сложные погодные условия привели к массовой отмене железнодорожных рейсов и задержкам в работе авиации. На фоне ухудшения обстановки власти Китая повысили уровень экстренного реагирования. Гражданам рекомендовали воздержаться от поездок без крайней необходимости, отслеживать официальные предупреждения и соблюдать осторожность из-за угрозы схода оползней, разлива рек и подтоплений. По информации Национального метеорологического центра Китая, после выхода на сушу тайфун продолжит движение вглубь страны. Ожидается, что обильные осадки сохранятся как минимум до 28 июля.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В результате вчерашних израильских ударов по разным районам Газы погибли двое палестинцев, в том числе высокопоставленный сотрудник полиции. По меньшей мере 14 человек получили ранения. Об этом сообщают местные источники. Субботние атаки стали одним из последних примеров ежедневных нарушений Израилем соглашения о прекращении огня, действующего с 10 октября 2025 года. Министерство внутренних дел Газы сообщило, что 54-летний Абдун-Насир Мухаммед Аль-Мукадиме, глава полиции северной части Газы, погиб в результате израильского авиаудара в районе Шейх-Радван к северо-западу от города Газа. Еще один палестинец получил серьезное ранение в результате удара беспилотника по автомобилю возле перекрестка Абу-Шарх на севере Газы. Источник в сфере здравоохранения сообщил, что палестинский полицейский Ямен Убейт скончался от ранений, полученных в результате израильской атаки 14 июля. Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля, включая авиаудары и обстрелы, погибли в общей сложности 1191 палестинец, еще 3853 человека получили ранения. С октября 2023 года жертвами геноцида в Газе стали более 73 тысяч палестинцев, более 173 тысяч получили ранения. Масштабные разрушения затронули 90% гражданской инфраструктуры в регионе. Израильские власти планируют расширить присутствие на оккупированном западном берегу реки Иордан и возвести 763 новых жилых дома в поселении Эли. Как сообщает израильский телеканал Channel 14, новое строительство развернется на конфискованных у палестинцев землях к югу от города Наблус. Ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что реализация проекта позволит увеличить площадь поселения Эли втрое и переселить туда тысячи новых жителей. По его словам, с момента формирования нынешнего правительства в конце 2022 года властями уже одобрено создание 104 новых поселений и 160 сельскохозяйственных центров на оккупированном западном берегу. В настоящее время на западном берегу проживают около 750 тысяч израильских поселенцев, размещенных в 141 официальном поселении и 224 несанкционированных форпостах. Дополнительно около 250 тысяч израильтян переселились на палестинские территории в Восточном Иерусалиме. Параллельно с расширением застройки фиксируется рост насилия. Согласно докладу Комитета по борьбе со стеной разделения еврейскими поселениями от 6 июля, за первые 6 месяцев года израильские поселенцы совершили 3488 нападений на палестинцев, включая рейды на населенные пункты, поджоги домов, вооруженные атаки, захват земель и создание форпостов. В ходе этих атак израильские поселенцы убили 17 палестинцев. Палестинская сторона предупреждает, что системный захват земель и принудительное вытеснение жителей направлены на создание условий для последующей аннексии оккупированного западного берега. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с нападением на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря. Как сообщает государственное телевидение Ирана, украинскому дипломату вручили официальную ноту протеста. Иранская сторона подчеркнула, что не намерена оставлять без ответа действия, ставящие под угрозу жизнь граждан страны и сохранность их имущества. Ранее внешнеполитическое ведомство Ирана также выступило с осуждением атаки на гражданское судно, в результате которой погиб один моряк. Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнобойными ударами в Каспийском море были поражены суда, перевозившие связанные с Ираном военные грузы, а также один военный корабль. В немецкой столице белый микроавтобус въехал в группу участников ЛГБТ-фестиваля «Christopher Street Day» в районе Тиргартен. В результате наезда один человек погиб, еще по меньшей мере 16 получили ранения различной степени тяжести, при этом некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Из-за произошедшего полиция отменила мероприятие и концерт спустя всего несколько

Несколько часов после их начала, как сообщила полиция Берлина, правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого, однако он пока не задержан и объявлен в розыск. В ведомстве также сообщили, что конкретные мотивы злоумышленника, его роль в преступлении и точная хронология событий на данный момент не установлены. Бразильский сенатор Флавио Болсонару, старший сын бывшего главы государства Жаира Болсонару, официально объявил о старте своей предвыборной кампании. В ходе выступления перед сторонниками на арене в Сан-Паулу политик заявил о намерении бросить вызов действующему президенту Луису Инасио Лули да Силве на выборах, которые состоятся в октябре. Мероприятие прошло при поддержке зарубежных лидеров. В защиту кандидата выступил президент Аргентины Хавьер Милей, прилетевший в Бразилию накануне и встретившийся с губернатором штата Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтасом. Милей в своей речи подверг резкой критике действующего бразильского лидера, заявив, что Болсонаро способен спасти страну. Кроме того, собравшимся показали видеообращение премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и созданное с помощью искусственного интеллекта послание от Джаира Болсонару, который в настоящее время находится под домашним арестом за участие в попытке отменить результаты выборов. Поддержка Болсонару со стороны Нетаньяху резко контрастирует с позицией действующего президента Лулы да Силвы, который неоднократно выступал в поддержку палестинцев и критиковал войну Израиля в секторе Газа. Дорогие друзья, это были новости.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о кипрской миротворческой операции, которая принесла свободу туркам-киприотам. Из-за своего расположения в Средиземном море Кипр на протяжении всей истории имел важное стратегическое значение. В 1571 году остров был завоеван Османской империей, более трех столетий оставался ее территорией. После поражения Османской империи в войне с Россией в 1878 году Кипр был передан в управление Лондона в обмен на его поддержку. 5 ноября 1914 года Великобритания официально аннексировала остров. Согласно Лозаннскому договору, подписанному в 1923 году, Кипр окончательно перешел под британское управление. Предлагаем вам материал, подготовленный на основе статьи «Айше Шимшек» для TRT Хабеш. В Первой мировой войне Османская империя выступала на стороне Германии против Великобритании и ее союзников. Поражение империи сказалось и на судьбе Кипра. 5 ноября 1914 года Великобритания объявила об аннексии острова. После окончания Первой мировой войны и подписания Лозаннского мирного договора Кипр полностью оказался под британским контролем. Первые шаги, приведшие к событиям 1974 года, были сделаны в 1950-х годах. Греческое население Кипра начало деятельность, направленную на присоединение острова к Греции. В связи с этим и тюрки стали участвовать в решении кипрского вопроса. Были предприняты усилия по созданию двухобщинного государства Кипр. По итогам переговоров между Тюркией, Грецией и Великобританией в 1959 году было принято решение создать государство, которым совместно будут управлять турецкая и греческая общины острова. Согласно достигнутому соглашению, Тюркия, Греция и Великобритания стали государствами-гарантами. Это означало, что в случае попытки нарушения конституционного порядка на Кипре каждая из трех стран получала право на вмешательство. Греко-киприоты, которые с 1821 года стремились к осуществлению идеи Энезиса присоединения Кипра и западного побережья Анатолии и Греции, при поддержке Греции в период британского правления начали открыто заявлять о своих планах. Осознав, что дипломатическими средствами им не удастся установить контроль над всем островом, греки-киприоты создали террористическую организацию ЭОКА. 1 апреля 1955 года организация начала вооруженные акции и объявила своими врагами всех, кто выступал против Энезиса. До конца 1958 года ЭОКА убила 400 греков-киприотов, 109 турок-киприотов и 100 британцев. Из-за ее деятельности жители 33 турецких деревень были вынуждены покинуть свои дома. В ответ на нападение турки-киприоты создали отряды самообороны, которые в 1958 году были объединены в турецкую организацию сопротивления. Обстановка хаоса на острове сохранялась до подписания Цюрихского и Лондонского соглашений. Согласно соглашениям, подписанным 11 февраля 1959 года, было принято решение создать Республику Кипр под гарантиями Великобритании, Тюркии и Греции. Права, предоставленные турецкой общине Конституции 1960 года, были отменены в 1963 году после одностороннего решения греческой стороны. После этого вооруженные нападения на турецкую общину возобновились. События, получившие название «Кровавое Рождество», начались в ночь на 20 декабря 1963 года после того, как боевики ЭОКА открыли огонь по автомобилю в районе Тахта-Калели в Коше. В результате были убиты турки-киприоты Зеки Халиль и Джемалия Эмирали. Во время последующих атак погибли 364 человека, были оставлены 103 турецкие деревни, около 25 тысяч человек лишились своих домов. 24 декабря 1963 года вооруженные греческие формирования продолжили нападение в районе Кумсал в Левкоше.
в доме майора Нихата Ильхана, служившего врачом в турецком военном контингенте на Кипре, были найдены убитыми его жена Мюрювет Ильхан и трое детей – Мурат, Кутси и Хакан. Их тела нашли в ванной. Это событие вошло в историю как «резня в Кумсале» или «резня в ванной». Августа 1964 года греческие и греко-киприотские войска начали наступление на турецкое население района Эренкёй. В результате бомбардировок греческой авиации погибло множество турок. В ответ Тюркия провела ограниченную воздушную операцию, предотвратила массовое уничтожение турецкого населения, а греческие силы были отброшены. 8 августа 1964 года самолет турецкого пилота капитана Джингиза Топеля был сбит, и он попал в плен к грекам, при этом он даже не был ранен. Позднее он погиб в результате пыток. июля 1974 года Тюркия воспользовалась своим правом государства-гаранта, и вооруженные силы Тюркии начали кипрскую миротворческую операцию. По призыву Организации Объединенных Наций 22 июля 1974 года было достигнуто соглашение о прекращении огня, и боевые действия прекратились. Через три дня между сторонами на острове начались Женевские переговоры. Поскольку греческая сторона не приняла выдвинутых условий, а также существовала вероятность массовых расправ над турками-киприотами, было принято решение о проведении второй операции. Под кодовой фразой «Пустяйшие уезжают в отпуск» 14 августа 1974 года началась вторая кипрская миротворческая операция, которая принесла на остров мир и спокойствие. Во время кипрской миротворческой операции турецкая армия потеряла 498 военнослужащих. Со стороны турок-киприотов погибли 70 бойцов сопротивления и еще 270 человек. Общее число погибших турок-киприотов за весь период конфликта составило 1672 человека. В результате операции были установлены нынешние границы Кипра. 13 февраля 1975 года было создано турецкое федеративное государство Кипр, президентом которого стал Рауф Денкташ. А 15 ноября 1983 года было провозглашено создание Турецкой Республики Северного Кипра, первым президентом которой стал Рауф Денкташ. Дорогие друзья, это был материал, подготовленный на основе статьи Айше Шимшек для TRT Хабер.

в списке ЮНЕСКО. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем путешествии по историческим памятникам ЮНЕСКО на турецких землях сегодня мы отправимся на лазурное побережье Средиземного моря в Кеково, где история и природа переплетаются в необычной гармонии. Это уникальное место, расположенное между районами Каш и Демре в Анталье, является одним из самых замечательных объектов культурного наследия Тюркии, который выделяется не только своими прелестными бухтами и чистым морем, но и своей

но и гармоничным сосуществованием на протяжении веков человека и природы. В этом отношении регион считается одним из самых уникальных культурных ландшафтов на Средиземноморском побережье Анатолии. При упоминании Кековы первое, что приходит на ум, это руины древних сооружений, которые оказались под прозрачными водами моря. Как указано в документах ЮНЕСКО, в результате геологических движений в прошлом части некоторых сооружений на побережье погрузились под воду, создав сегодня один из самых замечательных подводных культурных ландшафтов в мире. Стены, остатки пирсов и следы сооружений, видимые под водой, не только предлагают посетителям впечатляющий вид, но и показывают, как природа формировала жизнь человека на протяжении всей истории. Историческая идентичность региона во многом основана на ликийской цивилизации. Как указано в заявке в ЮНЕСКО, современный Учалес или древний город Теймиуса – и современный Калекёй или древний город Симена входят в число наиболее важных древних поселений в Кекове. Саркофаги, скальные гробницы, остатки городских стен, цистерны и прибрежные сооружения, относящиеся к ликийскому периоду, свидетельствуют о том, что этот регион в древности был оживленным центром морской торговли и заселения. Следы этого исторического периода можно наблюдать на этом Средиземноморском побережье как на суше, так и под водой. Одним из выдающихся особенностей Кековы, указанных в заявке на включение в список ЮНЕСКО, является то, что здесь ясно ощущается культурная преемственность. Сохранившаяся с античности до наших дней модель расселения, традиционный прибрежный образ жизни и гармоничное взаимодействие с окружающей средой объединяют прошлое и настоящее в одном географическом пространстве. Поэтому Кекова – это не просто музей под открытым небом, состоящий из археологических находок. Это выдающийся культурный ландшафт, где историческое наследие продолжает сосуществовать с природой. Ее природные ценности также являются одними из элементов, делающих Кекову уникальной. Острова, заливы, изрезанные береговые линии и чистые воды Средиземного моря придают региону неповторимый облик. Взаимодополняющий характер суши и моря создает как впечатляющий пейзаж, так и благоприятную природную среду для развития богатой морской жизни. Эта целостность является одной из главных причин, по которой ЮНЕСКО отнесла Кекову к объектам смешанного наследия, при оценке которых культурное и природное наследие рассматриваются вместе. В Кекове подход к сохранению исторического наследия не ограничивается лишь сохранением отдельных артефактов. В регионе применяется целостный подход, рассматривающий природную среду и культурное наследие в совокупности. В этом свете исторические памятники, прибрежная экосистема, традиционные поселения и природный ландшафт рассматриваются как неразделимое целое. Цель состоит в сохранении наследия не только для настоящего, но и для будущих поколений. В последние годы одним из важных вопросов для Кековы стал устойчивый туризм. Растущая известность региона привела к увеличению числа посетителей, что сделало еще более важным баланс между сохранением исторического наследия и туризмом. Планирование морских туров, культурных маршрутов и экскурсий, ориентированных на природу, без нанесения вреда исторической и природной структуре региона, является одним из основополагающих принципов управления наследием. Таким образом, пока посетители знакомятся с этой уникальной географической местностью, обеспечивается также сохранение первозданного характера региона. Одна из самых впечатляющих особенностей Кековы состоит в том, что здесь история говорит не посредством величественных памятников, а посредством погруженных в воду, а иногда выступающих над ее поверхностью каменных стен и саркофагов, руин гавани и спокойствия Средиземного моря. Этот ландшафт, сформированный природой на протяжении

В течение веков служит уникальным архивом под открытым небом, связывающим следы человеческой истории с современностью. Сегодня включение Кекова в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО является важным показателем ее значимости. Статус объекта в предварительном списке означает, что территория считается достойной номинацией на включение в список всемирного наследия. Туркия продолжает свои усилия по исследованию и защите этого ценного наследия с целью передачи его будущим поколениям в наилучшем состоянии. Глядя на Кекову, мы видим, что богатое наследие Туркии заключается не только в грандиозных монументальных сооружениях, но и в уникальных географических местах, где гармонично сосуществуют природа и история. Прошлое, скрытое под водой, культурное наследие, продолжающее жить на берегах, и пленительная природная красота Средиземного моря дают Кекове все шансы, чтобы занять особое место в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну а мы надеемся встретиться с вами снова в следующем выпуске нашей рубрики. Оставайтесь на волнах нашего радио.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوڤدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитплеер Тюркияның пети радиосы.
17: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар реди амурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
10: It Turkiye hangi radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Дорогие друзья, и последняя песня, которая прозвучит в нашем сегодняшнем эфире, называется «Бениала тма». Исполняет ее Мустафа Сандал.

И в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. При координации Министерства по делам семьи и социальных услуг Тюркии подготовлен документ о видении будущего турецкой семьи и турецкого населения на последующее десятилетие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 22-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске призвал Владимира Путина остановить войну в Украине и вернуться к переговорам. В южной китайской провинции Гуандун свыше 715 тысяч человек эвакуировали в безопасные районы в связи с ударом тайфуна Ноул. В результате вчерашних израильских ударов по разным районам Газы погибли двое палестинцев, в том числе высокопоставленный сотрудник полиции. По меньшей мере 14 человек получили ранения. Об этом сообщают местные источники. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с нападением на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря. Бразильский сенатор Флавио Болсонару, старший сын бывшего главы государства Жаира Болсонару, официально объявил о старте своей предвыборной кампании. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангудиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Уни, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
7: Гитлеер Туркияның теги радиосы.
2: Е садай Туркия.
8: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Туркия.
3: Овди радио глас Туркия.
1: Гидарреди амурия Туркия.
6: Ини адала радио суара Туркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
13: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

parigi neola. Sonbahare aprandan.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън Банко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вину Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитплеер Тюркияның Пети Радиосы.
2: Е Садай Тюркия.
4: Аңлават кунала Тюркия Оваза Радиосы.
7: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глас Тюркия.
6: Гидар Реди Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

метров на частоте 11 965 килогерц. С вами в студии я, Юлия Рюдю, в операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

И вначале коротко о событиях дня. При координации Министерства по делам семьи и социальных услуг Тюркии подготовлен документ о видении будущего турецкой семьи и турецкого населения на последующие десятилетия. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на 22-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске призвал Владимира Путина остановить войну в Украине и вернуться к переговорам. В южно-китайской провинции Гуандун свыше 715 тысяч человек эвакуировали в безопасные районы в связи с ударом тайфуна Ноул. В результате вчерашних израильских ударов по разным районам Газы погибли двое палестинцев, в том числе высокопоставленный сотрудник полиции. По меньшей мере 14 человек получили ранения, об этом сообщают местные источники. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с нападением на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря. Ну а теперь при координации Министерства по делам семьи и социальных услуг Тюркии подготовлен документ о видении будущего турецкой семьи и турецкого населения на последующие десятилетия. Документ предлагает целостную дорожную карту, структурированную вокруг пяти стратегических приоритетов: сохранение института семьи и поколений, укрепление института брака, повышение рождаемости, квалифицированная подготовка молодежи и обеспечение благополучия пожилых людей и развитие сельских районов и сбалансированное распределение населения. Для обеспечения реализации стратегических приоритетов, определенных в документе, на институциональном уровне будут разрабатываться и контролироваться планы действий с использованием систематической методики. Кроме того, предусматривается укрепление национальной инфраструктуры данных, чтобы обеспечить проведение политики и процессов реализации на основе научных данных. Под руководством министерства будет создана платформа для производства и анализа данных, использующая данные Турецкого статистического института и смежных учреждений с учетом перспектив семейной и демографической политики. Будет поощряться создание программ последипломного образования, будут регулярно отслеживаться изменения в семейной и демографической структуре, анализироваться их первопричины и изучаться их последствия для благополучия отдельных лиц, семей и общества. Национальные стратегические и официальные статистические исследования в этой области будут проводиться под руководством Министерства по делам семьи и социальных услуг. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на 22-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске призвал Владимира Путина остановить войну в Украине и вернуться к переговорам. По словам Токаева, конфликт, возможно, уже следует заморозить и вернуться к Стамбульским договоренностям 2.0. Он отметил, что такой процесс должен проходить под гарантией великих держав, включая Россию, после чего необходимо двигаться в сторону долгожданного мира. Президент Казахстана заявил, что ему поступает много сигналов из Европы и США по конфликту РФ и Украины, и он решил озвучить эти предложения, поскольку люди знали о его встрече с Путиным и просили передать свою позицию. Токаев также признался, что природа этого конфликта непонятна для многих, в том числе для нас. Он выразил сожаление из-за гибели людей, заявив: «Жалко, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов России и Украины. Все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинского государства». При этом Токаев подчеркнул, что Казахстан всегда с уважением относился к Украине, а Россию всегда считал и считает великим государством. В ответ Владимир Путин заявил, что в ходе личной беседы подробно проинформирует Токаева о ходе дел на украинском направлении. В южной китайской провинции Гуандун свыше 700

15 тысяч человек эвакуировали в безопасные районы в связи с ударом тайфуна Ноул. Как пишет газета Global Times, стихия обрушилась на побережье в районе Хуэйдун. Из-за разгула стихии в регионе серьезно нарушено транспортное сообщение. Сложные погодные условия привели к массовой отмене железнодорожных рейсов и задержкам в работе авиации. На фоне ухудшения обстановки власти Китая повысили уровень экстренного реагирования. Гражданам рекомендовали воздержаться от поездок без крайней необходимости, отслеживать официальные предупреждения и соблюдать осторожность из-за угрозы схода оползней, разлива рек и подтоплений. По информации Национального метеорологического центра Китая, после выхода на сушу тайфун продолжит движение вглубь страны. Ожидается, что обильные осадки сохранятся как минимум до 28 июля.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В результате вчерашних израильских ударов по разным районам Газы погибли двое палестинцев, в том числе высокопоставленный сотрудник полиции. По меньшей мере 14 человек получили ранения. Об этом сообщают местные источники. Субботние атаки стали одним из последних примеров ежедневных нарушений Израилем соглашения о прекращении огня, действующего с 10 октября 2025 года. Министерство внутренних дел Газы сообщило, что 54-летний Абдун-Насир Мухаммед Аль-Мукадиме, глава полиции северной части Газы, погиб в результате израильского авиаудара в районе Шейх-Радван к северо-западу от города Газа. Еще один палестинец получил серьезное ранение в результате удара беспилотника по автомобилю возле перекрестка Абу-Шарх на севере Газы. Источник в сфере здравоохранения сообщил, что палестинский полицейский Ямен Убейт скончался от ранений, полученных в результате израильской атаки 14 июля. Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля, включая авиаудары и обстрелы, погибли в общей сложности 1191 палестинец, еще 3853 человека получили ранения. С октября 2023 года жертвами геноцида в Газе стали более 73 тысяч палестинцев, более 173 тысяч получили ранения. Масштабные разрушения затронули 90% гражданской инфраструктуры в регионе. Израильские власти планируют расширить присутствие на оккупированном западном берегу реки Иордан и возвести 763 новых жилых дома в поселении Эли. Как сообщает израильский телеканал Channel 14, новое строительство развернется на конфискованных у палестинцев землях к югу от города Наблус. Ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что реализация проекта позволит увеличить площадь поселения Эли втрое и переселить туда тысячи новых жителей. По его словам, с момента формирования нынешнего правительства в конце 2022 года властями уже одобрено создание 104 новых поселений и 160 сельскохозяйственных центров на оккупированном западном берегу. В настоящее время на западном берегу проживают около 750 тысяч израильских поселенцев, размещенных в 141 официальном поселении и 224 несанкционированных форпостах. Дополнительно около 250 тысяч израильтян переселились на палестинские территории в Восточном Иерусалиме. Параллельно с расширением застройки фиксируется рост насилия. Согласно докладу Комитета по борьбе со стеной разделения еврейскими поселениями от 6 июля, за первые 6 месяцев года израильские поселенцы совершили 3488 нападений на палестинцев, включая рейды на населенные пункты, поджоги домов, вооруженные атаки, захват земель и создание форпостов. В ходе этих атак израильские поселенцы убили 17 палестинцев. Палестинская сторона предупреждает, что системный захват земель и принудительное вытеснение жителей направлены на создание условий для последующей аннексии оккупированного западного берега. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины.

Украина в Тегеране в связи с нападением на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря. Как сообщает государственное телевидение Ирана, украинскому дипломату вручили официальную ноту протеста. Иранская сторона подчеркнула, что не намерена оставлять без ответа действия, ставящие под угрозу жизнь граждан страны и сохранность их имущества. Ранее внешнеполитическое ведомство Ирана также выступило с осуждением атаки на гражданское судно, в результате которой погиб один моряк. Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнобойными ударами в Каспийском море были поражены суда, перевозившие связанные с Ираном военные грузы, а также один военный корабль. В немецкой столице белый микроавтобус въехал в группу участников ЛГБТ-фестиваля «Christopher Street Day» в районе Тиргартен. В результате наезда один человек погиб, еще по меньшей мере 16 получили ранения различной степени тяжести, при этом некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Из-за произошедшего полиция отменила мероприятие и концерт спустя всего несколько часов после их начала. Как сообщила полиция Берлина, правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого, однако он пока не задержан и объявлен в розыск. В ведомстве также сообщили, что конкретные мотивы злоумышленника, его роль в преступлении и точная хронология событий на данный момент не установлены. Бразильский сенатор Флавио Болсонару, старший сын бывшего главы государства Жаира Болсонару, официально объявил о старте своей предвыборной кампании. В ходе выступления перед сторонниками на арене в Сан-Паулу политик заявил о намерении бросить вызов действующему президенту Луису Инасио Лули да Силви на выборах, которые состоятся в октябре. Мероприятие прошло при поддержке зарубежных лидеров. В защиту кандидата выступил президент Аргентины Хавьер Милей, прилетевший в Бразилию накануне и встретившийся с губернатором штата Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтасом. Милей в своей речи подверг резкой критике действующего бразильского лидера, заявив, что Болсонару способен спасти страну. Кроме того, собравшимся показали видеообращение премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и созданное с помощью искусственного интеллекта послание от Джаира Болсонару, который в настоящее время находится под домашним арестом за участие в попытке отменить результаты выборов. Поддержка Болсонару со стороны Нетаньяху резко контрастирует с позицией действующего президента Лулы да Силвы, который неоднократно выступал в поддержку палестинцев и критиковал войну Израиля в секторе Газа. Дорогие друзья, это были новости.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о кипрской миротворческой операции, которая принесла свободу туркам-киприотам. Из-за своего расположения в Средиземном море Кипр на протяжении всей истории имел важное стратегическое значение. В 1571 году остров был завоеван Османской империей, более трех столетий оставался ее территорией. После поражения Османской империи в войне с Россией в 1878 году Кипр был передан в управление Лондона в обмен на его поддержку. 5 ноября 1914 года Великобритания официально аннексировала остров. Согласно Лозаннскому договору, подписанному в 1923 году, Кипр окончательно перешел под британское управление. Предлагаем вам материал, подготовленный на основе статьи «Айше Шимшек» для TRT Хабеш. В Первой мировой войне Османская империя выступала на стороне Германии против Великобритании и ее союзников. Поражение империи сказалось и на судьбе Кипра. 5 ноября 1914 года Великобритания объявила об аннексии острова. После окончания Первой мировой войны и подписания Лозаннского мирного договора Кипр полностью оказался под британским контролем. Первые шаги, приведшие к событиям 1974 года, были сделаны в 1950-х годах. Греческое население Кипра начало деятельность, направленную на присоединение острова к Греции. В связи с этим и тюрки стали участвовать в решении кипрского вопроса. Были предприняты усилия по созданию двухобщинного государства Кипр. По итогам переговоров между Тюркией, Грецией и Великобританией в 1959 году было принято решение создать государство, которым совместно будут управлять турецкая и греческая общины острова. Согласно достигнутому соглашению, Тюркия, Греция и Великобритания стали государствами-гарантами. Это означало, что в случае попытки нарушения конституционного порядка на Кипре каждая из трех стран получала право на вмешательство. Греко-киприоты, которые с 1821 года стремились к осуществлению идеи Энезиса присоединения Кипра и западного побережья Анатолии и Греции, при поддержке Греции в период британского правления начали открыто заявлять о своих планах. Осознав, что дипломатическими средствами им не удастся установить контроль над всем островом, греки-киприоты создали террористическую организацию ЭОКА. 1 апреля 1955 года организация начала вооруженные акции и объявила своими врагами всех, кто выступал против Энезиса. До конца 1958 года ЭОКА убила 400 греков-киприотов, 109 турок-киприотов и 100 британцев.

Из-за ее деятельности жители 33 турецких деревень были вынуждены покинуть свои дома. В ответ на нападение турки-киприоты создали отряды самообороны, которые в 1958 году были объединены в турецкую организацию сопротивления. Обстановка хаоса на острове сохранялась до подписания Цюрихского и Лондонского соглашений. Согласно соглашениям, подписанным 11 февраля 1959 года, было принято решение создать Республику Кипр под гарантиями Великобритании, Тюркии и Греции. Права, предоставленные турецкой общине Конституции 1960 года, были отменены в 1963 году после одностороннего решения греческой страны. После этого вооруженные нападения на турецкую общину возобновились. События, получившие название «Кровавое Рождество», начались в ночь на 20 декабря 1963 года после того, как боевики ЭОК открыли огонь по автомобилю в районе Тахта-Калили в Коше. В результате были убиты турки-киприоты Зеки Халиль и Джемалия Эмирали. Во время последующих атак погибли 364 человека, были оставлены 103 турецкие деревни, около 25 тысяч человек лишились своих домов. 24 декабря 1963 года вооруженные греческие формирования продолжили нападение в районе Кумсал в Левкоше. В доме майора Нихата Ильхана, служившего врачом в турецком военном контингенте на Кипре, были найдены убитыми его жена Мюрювет Ильхан и трое детей – Мурат, Кутси и Хакан. Их тела нашли в ванной. Это событие вошло в историю как «резня в Кумсале» или «резня в ванной». Августа 1964 года греческие и греко-киприотские войска начали наступление на турецкое население района Эренкёй. В результате бомбардировок греческой авиации погибло множество турок. В ответ Тюркия провела ограниченную воздушную операцию, предотвратила массовое уничтожение турецкого населения, а греческие силы были отброшены. 8 августа 1964 года самолет турецкого пилота капитана Джингиза Топеля был сбит, и он попал в плен к грекам, при этом он даже не был ранен. Позднее он погиб в результате пыток. июля 1974 года Тюркия воспользовалась своим правом государства-гаранта, и вооруженные силы Тюркии начали кипрскую миротворческую операцию. По призыву Организации Объединенных Наций 22 июля 1974 года было достигнуто соглашение о прекращении огня, и боевые действия прекратились. Через три дня между сторонами на острове начались Женевские переговоры. Поскольку греческая сторона не приняла выдвинутых условий, а также существовала вероятность массовых расправ над турками-киприотами, было принято решение о проведении второй операции. Под кодовой фразой «Пустяйшие уеезжают в отпуск» 14 августа 1974 года началась вторая кипрская миротворческая операция, которая принесла на остров мир и спокойствие. Во время кипрской миротворческой операции турецкая армия потеряла 498 военнослужащих. Со стороны турок-киприотов погибли 70 бойцов сопротивления и еще 270 человек. Общее число погибших турок-киприотов за весь период конфликта составило 1672 человека. В результате операции были установлены нынешние границы Кипра. 13 февраля 1975 года было создано Турецкое федеративное государство Кипр, президентом которого стал Рауф Денкташ. А 15 ноября 1983 года было провозглашено создание Турецкой республики Северного Кипра, первым президентом которой стал Рауф Денкташ. Дорогие друзья, это был материал, подготовленный на основе статьи Айше Шимшек для TRT Хабер.

списке ЮНЕСКО. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем путешествии по историческим памятникам ЮНЕСКО на турецких землях сегодня мы отправимся на лазурное побережье Средиземного моря в Кеково, где история и природа переплетаются в необычной гармонии. Это уникальное место, расположенное между районами Каш и Демре в Анталье, является одним из самых замечательных объектов культурного наследия Туркии, который выделяется не только своими прелестными бухтами и чистым морем, но и своей многотысячной историей, подводными руинами и живописной природой. Кеково была внесена в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как объект смешанного наследия 25 февраля 2000 года. Этот статус подчеркивает значимость одновременной защиты как культурных, так и природных ценностей объекта. Важность Кеково обусловлена не только ее историческими памятниками, но и гармоничным сосуществованием на протяжении веков человека и природы. В этом отношении регион считается одним из самых уникальных культурных ландшафтов на Средиземноморском побережье Анатолии. При упоминании Кеково первое, что приходит на ум, это руины древних сооружений, которые оказались под прозрачными водами моря. Как указано в документах ЮНЕСКО, в результате геологических движений в прошлом части некоторых сооружений на побережье погрузились под воду, создав сегодня один из самых замечательных подводных культурных ландшафтов в мире. Стены, остатки пирсов и следы сооружений, видимые под водой, не только предлагают посетителям впечатляющий вид, но и показывают, как природа формировала жизнь человека на протяжении всей истории. Историческая идентичность региона во многом основана на ликийской цивилизации. Как указано в заявке в ЮНЕСКО, современный Учалыс или древний город Теймиуса – и современный Калекёй, или древний город Симена, входят в число наиболее важных древних поселений в Кекове. Саркофаги, скальные гробницы, остатки городских стен, цистерны и прибрежные сооружения, относящиеся к ликийскому периоду, свидетельствуют о том, что этот регион в древности был оживленным центром морской торговли и заселения. Следы этого исторического периода можно наблюдать на этом Средиземноморском побережье как на суше, так и под водой. Одним из выдающихся особенностей Кеково, указанных в заявке на включение в список ЮНЕСКО, является то, что здесь ясно ощущается культурная преемственность. Сохранившаяся с античности до наших дней модель расселения, традиционный прибрежный образ жизни и гармоничное взаимодействие с окружающей средой объединяют прошлое и настоящее в одном географическом пространстве. Поэтому Кеково – это не просто музей под открытым небом, состоящий из археологических находок. Это выдающийся культурный ландшафт, где историческое наследие продолжает сосуществовать с природой. Ее природные ценности также являются одними из элементов, делающих Кеково уникальной. Острова, заливы, изрезанные береговые линии и чистые воды Средиземного моря придают региону неповторимый облик. Взаимодополняющий характер суши и моря создает как впечатляющий пейзаж, так и благоприятную природную среду для развития богатой морской жизни. Эта целостность является одной из главных причин, по которой ЮНЕСКО отнесла Кеково к объектам смешанного наследия, при оценке которых культурное и природное наследие рассматриваются вместе. В Кеково подход к сохранению исторического наследия не ограничивается лишь сохранением отдельных артефактов. В регионе применяется целостный подход, рассматривающий природную среду и культурное наследие в совокупности. В этом свете исторические памятники, прибрежная экосистема, традиционные

Зоны поселения и природный ландшафт рассматриваются как неразделимое целое. Цель состоит в сохранении наследия не только для настоящего, но и для будущих поколений. В последние годы одним из важных вопросов для Кековы стал устойчивый туризм. Растущая известность региона привела к увеличению числа посетителей, что сделало еще более важным баланс между сохранением исторического наследия и туризмом. Планирование морских туров, культурных маршрутов и экскурсий, ориентированных на природу, без нанесения вреда исторической и природной структуре региона, является одним из основополагающих принципов управления наследием. Таким образом, пока посетители знакомятся с этой уникальной географической местностью, обеспечивается также сохранение первозданного характера региона. Одна из самых впечатляющих особенностей Кековы состоит в том, что здесь история говорит не посредством величественных памятников, а посредством погруженных в воду, а иногда выступающих над ее поверхностью каменных стен и саркофагов, руин гавани и спокойствия Средиземного моря. Этот ландшафт, сформированный природой на протяжении веков, служит уникальным архивом под открытым небом, связывающим следы человеческой истории с современностью. Сегодня включение Кекова в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО является важным показателем ее значимости. Статус объекта в предварительном списке означает, что территория считается достойной номинации на включение в список всемирного наследия. Туркия продолжает свои усилия по исследованию и защите этого ценного наследия с целью передачи его будущим поколениям в наилучшем состоянии. Глядя на Кекову, мы видим, что богатое наследие Туркии заключается не только в грандиозных монументальных сооружениях, но и в уникальных географических местах, где гармонично сосуществуют природа и история. Прошлое, скрытое под водой, культурное наследие, продолжающее жить на берегах, и пленительная природная красота Средиземного моря дают Кекове все шансы, чтобы занять особое место в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну а мы надеемся встретиться с вами снова в следующем выпуске нашей рубрики. Оставайтесь на волнах нашего радио.

И в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. При координации Министерства по делам семьи и социальных услуг Тюркии подготовлен документ о видении будущего турецкой семьи и турецкого населения на последующее десятилетие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 22-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске призвал Владимира Путина остановить войну в Украине и вернуться к переговорам. В южной китайской провинции Гуандун свыше 715 тысяч человек эвакуировали в безопасные районы в связи с ударом тайфуна Ноул. В результате вчерашних израильских ударов по разным районам Газа погибли двое палестинцев, в том числе высокопоставленный сотрудник полиции. По меньшей мере 14 человек получили ранения. Об этом сообщают местные источники. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с нападением на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря. Бразильский сенатор Флавио Болсонару, старший сын бывшего главы государства Жаира Болсонару, официально объявил о старте своей предвыборной кампании. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция ранг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
7: Е, садай Тюркия.
2: Аңлаватқын ола Тюркия Оваза радиосы.
3: Эзо, Ифонитис Тюркия.
14: Олди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреди Аммурия Тюркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: こちらは Turquía の声ラジオです。
7: Zbor va glasot na Turquía.
17: Efirde Turquía Ovoz Radyosu.
18: It Turquía hangia radyoya?
14: Oldu Radio Glas Turquía.
7: Turquía öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, в операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

И вначале коротко о событиях дня. При координации Министерства по делам семьи и социальных услуг Тюркии подготовлен документ о видении будущего турецкой семьи и турецкого населения на последующие десятилетия. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на 22-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске призвал Владимира Путина остановить войну в Украине и вернуться к переговорам. В южно-китайской провинции Гуандун свыше 715 тысяч человек эвакуировали в безопасные районы в связи с ударом тайфуна Ноул. В результате вчерашних израильских ударов по разным районам Газы погибли двое палестинцев, в том числе высокопоставленный сотрудник полиции. По меньшей мере 14 человек получили ранения, об этом сообщают местные источники. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с нападением на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря. Ну а теперь при координации Министерства по делам семьи и социальных услуг Тюркии подготовлен документ о видении будущего турецкой семьи и турецкого населения на последующие десятилетия. Документ предлагает целостную дорожную карту, структурированную вокруг пяти стратегических приоритетов.

паритетов, сохранение института семьи и поколений, укрепление института брака, повышение рождаемости, квалифицированная подготовка молодежи и обеспечение благополучия пожилых людей и развитие сельских районов и сбалансированное распределение населения. Для обеспечения реализации стратегических приоритетов, определенных в документе, на институциональном уровне будут разрабатываться и контролироваться планы действий с использованием систематической методики. Кроме того, предусматривается укрепление национальной инфраструктуры данных, чтобы обеспечить проведение политики и процессов реализации на основе научных данных. Под руководством министерства будет создана платформа для производства и анализа данных, использующая данные Турецкого статистического института и смежных учреждений с учетом перспектив семейной и демографической политики. Будет поощряться создание программ последипломного образования, будут регулярно отслеживаться изменения в семейной и демографической структуре, анализироваться их первопричины и изучаться их последствия для благополучия отдельных лиц, семей и общества. Национальные стратегические и официальные статистические исследования в этой области будут проводиться под руководством Министерства по делам семьи и социальных услуг. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 22-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске призвал Владимира Путина остановить войну в Украине и вернуться к переговорам. По словам Токаева, конфликт, возможно, уже следует заморозить и вернуться к Стамбульским договоренностям 2.0. Он отметил, что такой процесс должен проходить под гарантией великих держав, включая Россию, после чего необходимо двигаться в сторону долгожданного мира. Президент Казахстана заявил, что ему поступает много сигналов из Европы и США по конфликту РФ и Украины, и он решил озвучить эти предложения, поскольку люди знали о его встрече с Путиным и просили передать свою позицию. Токаев также признался, что природа этого конфликта непонятна для многих, в том числе для нас. Он выразил сожаление из-за гибели людей, заявив: «Жалко, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов России и Украины. Все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинского государства». При этом Токаев подчеркнул, что Казахстан всегда с уважением относился к Украине, а Россию всегда считал и считает великим государством. В ответ Владимир Путин заявил, что в ходе личной беседы подробно проинформирует Токаева о ходе дел на украинском направлении. В южной китайской провинции Гуандун свыше 715 тысяч человек эвакуировали в безопасные районы в связи с ударом тайфуна Ноул. Как пишет газета Global Times, стихия обрушилась на побережье в районе Хуэйдун. Из-за разгула стихии в регионе серьезно нарушено транспортное сообщение. Сложные погодные условия привели к массовой отмене железнодорожных рейсов и задержкам в работе авиации. На фоне ухудшения обстановки власти Китая повысили уровень экстренного реагирования. Гражданам рекомендовали воздержаться от поездок без крайней необходимости, отслеживать официальные предупреждения и соблюдать осторожность из-за угрозы схода оползней, разлива рек и подтоплений. По информации Национального метеорологического центра Китая, после выхода на сушу тайфун продолжит движение вглубь страны. Ожидается, что обильные осадки сохранятся как минимум до 28 июля.

0: Вы слушаете «Голос Тюрки». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В результате вчерашних израильских ударов по разным районам Газы погибли двое палестинцев, в том числе высокопоставленный сотрудник полиции. По меньшей мере 14 человек получили ранения. Об этом сообщают местные источники. Субботние атаки стали одним из последних примеров ежедневных нарушений Израилем соглашения о прекращении огня, действующего с 10 октября 2025 года. Министерство внутренних дел Газы сообщило, что 54-летний Абдун-Насир Мухаммед Аль-Мукадиме, глава полиции северной части Газы, погиб в результате израильского авиаудара в районе Шейх-Радван к северо-западу от города Газа.

Еще один палестинец получил серьезное ранение в результате удара беспилотника по автомобилю возле перекрестка Абу-Шарх на севере Газа. Источник в сфере здравоохранения сообщил, что палестинский полицейский Ямен Убейт скончался от ранений, полученных в результате израильской атаки 14 июля. Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля, включая авиаудары и обстрелы, погибли в общей сложности 1191 палестинец, и еще 3853 человека получили ранения. С октября 2023 года жертвами геноцида в Газе стали более 73 тысяч палестинцев, более 173 тысяч получили ранения. Масштабные разрушения затронули 90% гражданской инфраструктуры в регионе. Израильские власти планируют расширить присутствие на оккупированном западном берегу реки Иордан и возвести 763 новых жилых дома в поселении Эли. Как сообщает израильский телеканал Channel 14, новое строительство развернется на конфискованных у палестинцев землях к югу от города Наблус. Ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что реализация проекта позволит увеличить площадь поселения Эли втрое и переселить туда тысячи новых жителей. По его словам, с момента формирования нынешнего правительства в конце 2022 года властями уже одобрено создание 104 новых поселений и 160 сельскохозяйственных центров на оккупированном западном берегу. В настоящее время на западном берегу проживают около 750 тысяч израильских поселенцев, размещенных в 141 официальном поселении и 224 несанкционированных форпостах. Дополнительно около 250 тысяч израильтян переселились на палестинские территории в Восточном Иерусалиме. Параллельно с расширением застройки фиксируется рост насилия, согласно докладу Комитета по борьбе со стеной разделения еврейскими поселениями от 6 июля. За первые 6 месяцев года израильские поселенцы совершили 3488 нападений на палестинцев, включая рейды на населенные пункты, поджоги домов, вооруженные атаки, захват земель и создание форпостов. В ходе этих атак израильские поселенцы убили 17 палестинцев. Палестинская сторона предупреждает, что системный захват земель и принудительное вытеснение жителей направлены на создание условий для последующей аннексии оккупированного западного берега. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с нападением на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря. Как сообщает государственное телевидение Ирана, украинскому дипломату вручили официальную ноту протеста. Иранская сторона подчеркнула, что не намерена оставлять без ответа действия, ставящие под угрозу жизнь граждан страны и сохранность их имущества. Ранее внешнеполитическое ведомство Ирана также выступило с осуждением атаки на гражданское судно, в результате которой погиб один моряк. Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнобойными ударами в Каспийском море были поражены суда, перевозившие связанные с Ираном военные грузы, а также один военный корабль. В немецкой столице белый микроавтобус въехал в группу участников ЛГБТ-фестиваля «Кристофер Стрит Дэй» в районе Тиргартен. В результате наезда один человек погиб, еще по меньшей мере 16 получили ранения различной степени тяжести, при этом некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Из-за произошедшего полиция отменила мероприятие и концерт спустя всего несколько часов после их начала. Как сообщила полиция Берлина, правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого, однако он пока не задержан и объявлен в розыск. В ведомстве также сообщили, что конкретные мотивы злоумышленника, его роль в преступлении и точная хронология событий на данный момент не установлены. Бразильский сенатор Флавио Болсонару, старший сын бывшего главы государства Жаира Болсонару, официально объявил о старте своей предвыборной кампании. В ходе выступления перед сторонниками на арене в Сан-Паулу политик заявил о намерении бросить вызов действующему президенту Луису Инасио Лули да Силви на выборах, которые состоятся в октябре. Мероприятие прошло при поддержке

из зарубежных лидеров. В защиту кандидата выступил президент Аргентины Хавьер Милей, прилетевший в Бразилию накануне и встретившийся с губернатором штата Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтасом. Милей в своей речи подверг резкой критике действующего бразильского лидера, заявив, что Болсонаро способен спасти страну. Кроме того, собравшимся показали видеообращение премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и созданное с помощью искусственного интеллекта послание от Джаира Болсонаро, который в настоящее время находится под домашним арестом за участие в попытке отменить результаты выборов. Поддержка Болсонаро со стороны Нетаньяху резко контрастирует с позицией действующего президента Лулы да Силвы, который неоднократно выступал в поддержку палестинцев и критиковал войну Израиля в секторе Газа. Дорогие друзья, это были новости.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о кипрской миротворческой операции, которая принесла свободу туркам-киприотам. Из-за своего расположения в Средиземном море Кипр на протяжении всей истории имел важное стратегическое значение –

1571 году остров был завоеван Османской империей, более 3 столетий оставался ее территорией. После поражения Османской империи в войне с Россией в 1878 году Кипр был передан в управление Лондона в обмен на его поддержку. 5 ноября 1914 года Великобритания официально аннексировала остров. Согласно Лозаннскому договору, подписанному в 1923 году, Кипр окончательно перешел под британское управление. Предлагаем вам материал, подготовленный на основе статьи «Айше Шимшек» для TRT Хабер. В Первой мировой войне Османская империя выступала на стороне Германии против Великобритании и ее союзников. Поражение империи сказалось и на судьбе Кипра. 5 ноября 1914 года Великобритания объявила об аннексии острова. После окончания Первой мировой войны и подписания Лозаннского мирного договора Кипр полностью оказался под британским контролем. Первые шаги, приведшие к событиям 1974 года, были сделаны в 1950-х годах. Греческое население Кипра начало деятельность, направленную на присоединение острова к Греции. В связи с этим и Тюркия стала участвовать в решении кипрского вопроса. Были предприняты усилия по созданию двухобщинного государства Кипр. По итогам переговоров между Тюркией, Грецией и Великобританией в 1959 году было принято решение создать государство, которым совместно будут управлять турецкая и греческая общины острова. Согласно достигнутому соглашению, Тюркия, Греция и Великобритания стали государствами-гарантами. Это означало, что в случае попытки нарушения конституционного порядка на Кипре каждая из 3 стран получала право на вмешательство. Греко-киприоты, которые с 1821 года стремились к осуществлению идеи Энезиса – присоединения Кипра и западного побережья Анатолии и Греции, при поддержке Греции в период британского правления начали открыто заявлять о своих планах. Осознав, что дипломатическими средствами им не удастся установить контроль над всем островом, греки-киприоты создали террористическую организацию ЭОКА. 1 апреля 1955 года организация начала вооруженные акции и объявила своими врагами всех, кто выступал против Энезиса. До конца 1958 года ЭОКА убила 400 греков-киприотов, 109 турок-киприотов и 100 британцев. Из-за ее деятельности жители 33 турецких деревень были вынуждены покинуть свои дома. В ответ на нападение турки-киприоты создали отряды самообороны, которые в 1958 году были объединены в турецкую организацию сопротивления. Обстановка хаоса на острове сохранялась до подписания Цюрихского и Лондонского соглашений. Согласно соглашениям, подписанным 11 февраля 1959 года, было принято решение создать Республику Кипр под гарантиями Великобритании, Тюркии и Греции. Права, предоставленные турецкой общине Конституции 1960 года, были отменены в 1963 году после одностороннего решения греческой стороны. После этого вооруженные нападения на турецкую общину возобновились. События, получившие название «Кровавое Рождество», начались в ночь на 20 декабря 1963 года после того, как боевики ЭОКА открыли огонь по автомобилю в районе Тахта-Калили в Коше. В результате были убиты турки-киприоты Зеки Халиль и Джемалия Эмирали. Во время последующих атак погибли 364 человека, были оставлены 103 турецкие деревни, около 25 тысяч человек лишились своих домов. 24 декабря 1963 года вооруженные греческие формирования продолжили нападение в районе Кумсал в Левкоше. В доме майора Нихата Ильхана, служившего врачом в турецком военном контингенте на Кипре, были найдены убитыми его жена Мюрювет Ильхан и 3 детей – Мурат, Кутси и Хакан. Их тела нашли в ванной. Это событие вошло в историю как

Різня в кумсалі или різня в ванной. Августа 1964 года греческие и греко-киприотские войска начали наступление на турецкое население района Эренкёй. В результате бомбардировок греческой авиации погибло множество турок. В ответ Тюркия провела ограниченную воздушную операцию, предотвратила массовое уничтожение турецкого населения, а греческие силы были отброшены. 8 августа 1964 года самолет турецкого пилота капитана Джингиза Топеля был сбит, и он попал в плен к грекам, при этом он даже не был ранен. Позднее он погиб в результате пыток. июля 1974 года Тюркия воспользовалась своим правом государства-гаранта, и вооруженные силы Тюркии начали кипрскую миротворческую операцию. По призыву Организации Объединенных Наций 22 июля 1974 года было достигнуто соглашение о прекращении огня, и боевые действия прекратились. Через 3 дня между сторонами на острове начались Женевские переговоры. Поскольку греческая сторона не приняла выдвинутых условий, а также существовала вероятность массовых расправ над турками-киприотами, было принято решение о проведении второй операции. Под кодовой фразой «Пустяйшие уеезжают в отпуск» 14 августа 1974 года началась вторая кипрская миротворческая операция, которая принесла на остров мир и спокойствие. Во время кипрской миротворческой операции турецкая армия потеряла 498 военнослужащих. Со стороны турок-киприотов погибли 70 бойцов сопротивления и еще 270 человек. Общее число погибших турок-киприотов за весь период конфликта составило 1672 человека. В результате операции были установлены нынешние границы Кипра. 13 февраля 1975 года было создано Турецкое федеративное государство Кипр, президентом которого стал Рауф Денкташ. А 15 ноября 1983 года было провозглашено создание Турецкой республики Северного Кипра, первым президентом которой стал Рауф Денкташ. Дорогие друзья, это был материал, подготовленный на основе статьи Айше Шимшек для TRT Хабер.

республики в списке ЮНЕСКО. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем путешествии по историческим памятникам ЮНЕСКО на турецких землях сегодня мы отправимся на лазурное побережье Средиземного моря в Кеково, где история и природа переплетаются в необычной гармонии. Это уникальное место, расположенное между районами Каш и Демре в Анталье, является одним из самых замечательных объектов культурного наследия Тюркии, который выделяется не только своими прелестными бухтами и чистым морем, но и своей многотысячной историей, подводными руинами и живописной природой. Кеково была внесена в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как объект смешанного наследия 25 февраля 2000 года. Этот статус подчеркивает значимость одновременной защиты как культурных, так и природных ценностей объекта. Важность Кеково обусловлена не только ее историческими памятниками, но и гармоничным сосуществованием на протяжении веков человека и природы. В этом отношении регион считается одним из самых уникальных культурных ландшафтов на Средиземноморском побережье Анатолии. При упоминании Кековы первое, что приходит на ум, это руины древних сооружений, которые оказались под прозрачными водами моря. Как указано в документах ЮНЕСКО, в результате геологических движений в прошлом части некоторых сооружений на побережье погрузились под воду, создав сегодня один из

самых замечательных подводных культурных ландшафтов в мире. Стены, остатки пирсов и следы сооружений, видимые под водой, не только предлагают посетителям впечатляющий вид, но и показывают, как природа формировала жизнь человека на протяжении всей истории. Историческая идентичность региона во многом основана на ликийской цивилизации. Как указано в заявке в ЮНЕСКО, современный Учалес или древний город Теймиуса и современный Калекёй или древний город Симена входят в число наиболее важных древних поселений в Кекове. Саркофаги, скальные гробницы, остатки городских стен, цистерны и прибрежные сооружения, относящиеся к ликийскому периоду, свидетельствуют о том, что этот регион в древности был оживленным центром морской торговли и заселения. Следы этого исторического периода можно наблюдать на этом средиземноморском побережье как на суше, так и под водой. Одним из выдающихся особенностей Кековы, указанных в заявке на включение в список ЮНЕСКО, является то, что здесь ясно ощущается культурная преемственность. Сохранившаяся с античности до наших дней модель расселения, традиционный прибрежный образ жизни и гармоничное взаимодействие с окружающей средой объединяют прошлое и настоящее в одном географическом пространстве. Поэтому Кекова – это не просто музей под открытым небом, состоящий из археологических находок. Это выдающийся культурный ландшафт, где историческое наследие продолжает сосуществовать с природой. Ее природные ценности также являются одними из элементов, делающих Кекову уникальной. Острова, заливы, изрезанные береговые линии и чистые воды Средиземного моря придают региону неповторимый облик. Взаимодополняющий характер суши и моря создает как впечатляющий пейзаж, так и благоприятную природную среду для развития богатой морской жизни. Эта целостность является одной из главных причин, по которой ЮНЕСКО отнесла Кекову к объектам смешанного наследия, при оценке которых культурное и природное наследие рассматриваются вместе. В Кекове подход к сохранению исторического наследия не ограничивается лишь сохранением отдельных артефактов. В регионе применяется целостный подход, рассматривающий природную среду и культурное наследие в совокупности. В этом свете исторические памятники, прибрежная экосистема, традиционные поселения и природный ландшафт рассматриваются как неразделимое целое. Цель состоит в сохранении наследия не только для настоящего, но и для будущих поколений. В последние годы одним из важных вопросов для Кековы стал устойчивый туризм. Растущая известность региона привела к увеличению числа посетителей, что сделало еще более важным баланс между сохранением исторического наследия и туризмом. Планирование морских туров, культурных маршрутов и экскурсий, ориентированных на природу, без нанесения вреда исторической и природной структуре региона, является одним из основополагающих принципов управления наследием. Таким образом, пока посетители знакомятся с этой уникальной географической местностью, обеспечивается также сохранение первозданного характера региона. Одна из самых впечатляющих особенностей Кековы состоит в том, что здесь история говорит не посредством величественных памятников, а посредством погруженных в воду, а иногда выступающих над ее поверхностью каменных стен и саркофагов, руин гавани и спокойствия Средиземного моря. Этот ландшафт, сформированный природой на протяжении веков, служит уникальным архивом под открытым небом, связывающим следы человеческой истории с современностью. Сегодня включение Кекова в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО является важным показателем ее значимости. Статус объекта в предварительном списке означает, что территория считается достойной номинации на включение в список всемирного наследия. Туркия продолжает свои усилия по исследованию и защите этого ценного наследия с целью передачи его будущим поколениям.

0: es la voz de Turquía.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Ден Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садая Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
9: Айч Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Овоза.
12: Гитплеер Тюркиянын тети радиосы.
2: Е Садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эво Ифонитис Тюркия.
15: Овди Радио Глас Тюркия.
16: Гидарри Диамурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radio ya?
15: Ovde Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye öne radyosu.
15: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

И в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. При координации Министерства по делам семьи и социальных услуг Тюркии подготовлен документ о видении будущего турецкой семьи и турецкого населения на последующее десятилетие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 22-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске призвал Владимира Путина остановить войну в Украине и вернуться к переговорам. В южной китайской провинции Гуандун свыше 715 тысяч человек эвакуировали в безопасные районы в связи с ударом тайфуна Ноул. В результате вчерашних израильских ударов по разным районам Газы погибли двое палестинцев, в том числе высокопоставленный сотрудник полиции. По меньшей мере 14 человек получили ранения. Об этом сообщают местные источники. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с нападением на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря. Бразильский сенатор Флавио Болсонару, старший сын бывшего главы государства Жаира Болсонару, официально объявил о старте своей предвыборной кампании. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

成35人死亡。各位听众，作为今天的节目主持人，我思华，感谢大家和我们共度了这段时光。最后，祝您愉快，祝您健康，再见。